0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Фарханг. В эфире просветительная передача «Культурные истории». С вами я, Давлат Назаров. Сегодня мы с вами поговорим о предназначении понятия просвещения. Просвещение имеет окраску учебно-воспитательной деятельности и знаний, которые обогащаются и приумножаются посредством изучения той или иной культуры, того или иного культурно-художественного произведения. Просвещение – это передача или распространение всевозможных знаний и ценностей культуры, а также система воспитательно-образовательных, научных, исторических, культурно-просветительных мероприятий страны, нации или определенной цивилизации. Цели, задачи и структура просвещения могут иметь конкретный исторический характер и зависят от уровня экономического, политического и культурного развития общества. Направления просвещения неограниченные. Культурное, санитарное, психологическое, педагогическое, историческое и политическое просвещение. Немецкий философ Иммануил Кант считал, что просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Французский философ, просветитель XVIII века Дени Дидро написал о цели просвещения как об энциклопедических знаний, собранных великими людьми. Цель энциклопедии, писал он, собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей, ныне живущих, и передать тем, кто придет после нас. И все ради того, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям. Эти рассуждения позволяют нам сделать вывод, что именно распространение собранных знаний является одной из основных задач создателей энциклопедии, чем и является просвещение. Основная причина, почему мы обращаем столь большое внимание данной теме и в целом этому процессу – установление тождества между этими понятиями. В то время как под понятием образования подразумевается процесс воспитания личности, углубление знаний или обучение под чьим-либо руководящим началом, под понятием просвещения понимается распространение знаний в общем, несение знаний в широкие массы. При всем этом те, кто получает эти знания, могут и не считать владельца знаний своим наставником и даже не задуматься об обучении. Возможно, просвещение является устоявшимся термином или понятием. Исторические периоды разных стран были охарактеризованы как периоды и эпохи просвещения. Выдающиеся личности относили себя к категории просветителей. Не каждый раз, когда мы читаем стихи, смотрим на картины, просматриваем фильмы, думаем о том, что мы чему-то учимся. Но процесс просвещения идет, поскольку мысли создателя этих произведений передаются нам. Переживания, эмоции и смысл мы понимаем и принимаем. А если мы находимся в учебном классе, то мы учимся у преподавателя, иногда даже против своей воли. Конечно, знания распространяются в обоих случаях, но есть несомненные отличия в использовании этих терминов. Каждый деятель образования может назвать себя просветителем, поскольку он способствует передаче знаний. Но не каждый просветитель может назвать себя работником в сфере образования. Так, например, великий Лев Николаевич Толстой занимался не только просветительской деятельностью, как писатель, но и основал школу, преподавал детям, разработал собственную систему обучения. Его можно по праву называть как просветителем, так и деятелем образования. А вот говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, который в своих произведениях воспевал предания старины глубокой, идеалы и образы античности, имена современных и древних философов, государственных деятелей и многое другое, что также передает знания читающему, мы не называем его деятелем образования. Он был и остается гением поэзии. Ну и для ясности мы приведем значение этих строк Пушкина из поэмы Александра Сергеевича «Руслан и Людмила». Строки представляют собой пушкинский перевод одной из поэм «Оссиана» английского писателя XVIII века Джеймса Макферсона. Пушкин перевел эти строки почти буквально, но придал им русскую интонацию. Заменил абстрактное слово «деяние» на конкретное слово «дела». Одни и них лет на певучее словосочетание «предание старины глубокой». «Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой». Эти строки звучат торжественно и одновременно чуть иронично, как и положено вступлению к волшебной сказке. Иносказательно они означают о давних и малодостоверных событиях, которые не все помнят и не все знают. Само выражение вошло в разговорный русский язык как воспоминание о событиях давнего прошлого. Его используют, когда хотят подчеркнуть, что речь идет о чем-то уже давно прошедшем и даже изрядно подзабытом. Также Пушкин использовал эту фразу, чтобы выразить уважение к культурному наследию, традициям и легендам, которые передаются из поколения в поколение. Поэт подчеркивал важность сохранения и передачи исторического опыта и мудрости предков. В дополнение я хочу подчеркнуть то главное, ради чего мы и провели с вами несколько минут беседы. Важность сохранения и передачи опыта, знаний, культуры, традиций, научных открытий, открытий наших предков и современников. Вот что является главной целью просвещения, передача будущих поколениям лучшего, что мы имеем. Вот что является главной целью просвещения, передача будущим поколениям лучшего, что мы имеем. Таджикский народ, как и все персоязычные народы мира, может гордиться тому просветительскому достоянию, культурному наследию, историческим ценностям, которые мы унаследовали у своих предков. У таджикского народа многотысячелетняя история и огромное просветительское богатство, которым он щедро делился со всеми нациями и цивилизацией в течение своей истории. Перенесемся в недалекое прошлое. На 170 лет назад, к временам Ахмади Дуниш, выдающийся ученого, философа, поэта и просветителя 19 века, родоначальника просветительского движения в Средней Азии, чье влияние простиралось далеко за пределы его времени и региона. Дуниш известен как поэт, писатель, дипломат, государственный и посол Бухарского эмирата в Российской империи. Произведение Дуниша «Путешествие из Бухары в Петербург» рассказывает об этом направлении его деятельности. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим наш рассказ.

0: Уважаемые радиослушатели, продолжаем нашу передачу. Изучив экономическую и политическую жизнь России, Ахмад Дидониш обстоятельно изложил свои мысли в специальном своем труде, названном «Трактат об устройстве государства и взаимоотношениях людей». Прогрессивные идеи писателя-просветителя, нашедшие свое отражение в его сочинениях, быстро распространялись среди передовой части ученых и поэтов того времени. К концу XIX века Ахмад Дидониш завершает свое главное произведение «Редкостные события» «Набудир ул вакоэ». Нравоучительные и философско-этические рассказы, путевые заметки о путешествиях в Россию, включенные в это сочинение, отражали его просветительские идеи. Слова Дониша как ученого, писателя, смелого критика эмирата и толкователя догм ислама еще больше укрепилось среди передовой общественности Бухарского эмирата. В доме Ахмад Дониш постоянно собирались прогрессивно настроенные поэты, музыканты, ученые, устраивались литературные и музыкальные вечера. Движимый желанием передать современникам и потомкам свои знания и жизненный опыт, Дониш все свое время и энергию посвящает творческому труду. Подошедшим до нас рукописям писателя и по словам его современников можно судить о необыкновенном трудолюбии писателя. Дониш не только обладал богатейшим культурным и научным багажом, но и критически осмысливал устои общества, выступал против застоя в образовании, юриспруденции и государственном управлении, стремясь к обновлению и реформам. Он предлагал идеи ограничения абсолютной власти и создания институтов, аналогичных парламентам Европы, что до его времени казалось стремлением в будущее, вдохновленным духом просвещения. В контексте личности Ахмад Дониш культурная дипломатия приобретает особое значение. Его жизнь и творчество служат живым примером того, как культурные наследия и интеллектуальные достижения могут стать фундаментом для объединения разных народов и построения мостов между миром прошлого и современным, между Востоком и Западом. Его труды, философские концепции и поэтические произведения – это не просто знание о родной земле, но и приглашение к диалогу, отражение вечного стремления человека к истине и прогрессу. Ахмад Дониш видел в России не только мощную державу, но и культурного партнера, с которым возможно было строить отношения, основанные на взаимопонимании и сотрудничестве. Его деятельность в качестве секретаря Бухарского посольства стала связующим звеном в дипломатических и культурных отношениях, способствуя укреплению торговых связей и обмену знаниями между двумя регионами. Именно благодаря таким выдающимся личностям, как Ахмад Дониш, культурная дипломатия Средней Азии вышла за рамки формальностей, становясь живым процессом взаимного уважения и обогащения культурных традиций. В подтверждение своих слов приведу вам несколько строк из перевода сочинения Ахмада Дониш, где он сам подчеркивает свой просветительский вклад, к которому мы, сегодняшние последователи знаний, имеем прямое отношение. Мне говорил один мудрец, что шаху приличествует по его размаху. Дворцовые широко открытые двери для тех, кто сведуш в красоте и вере. Философу, во-первых, ибо он глубинами познаний умудрен. Врачу затем, чья колдовская сила одним дыханием счастье приносила. Затем за врачевателем идет провидец будущего, звездочет. Потом певец, которого мы ценим за то, что душу облегчает пением. И, наконец, поэт, что дивной песней нас приобщает к высоте небесной. Наличие любого из людей, подобных этим, украшение царства. Властитель, их душою овладей, и ты добьешься возвышения царства. Ведь ясно для раба и для царя, что дар людской дороже янтаря. И никакое серебро и злато не будет здесь достаточной платой. Далее Ахмад Дониш перечисляет свои достоинства с гордостью, который и мудрец, и врачеватель, который писарь, прорицатель, тот самый ослепительный Ахмад, в чем дивном пении соловьи гремят. Я сред поэтов голос боевой, кто одолел меня певучей речью? Сред мудрецов сливу я головой, какая мысль не шла ко мне навстречу? Орла превыше и мудрее змеи, во мне кипят могущества мои.
1: И
0: изучать труды и мудрость наших ученых, просветителей, использовать и приумножать их в повседневной жизни – наш долг, а передавать их нашим детям и будущим поколениям – наша святая обязанность и главная из целей, которая преследует данная передача и радио «Фарханг». Уважаемые радиослушатели, вы слушали размышления о просвещении и краткую историю возникновения просветительского движения таджиков в XIX веке. В следующих передачах мы с вами более детально обсудим просветительское богатство других ярких представителей культуры прошлого и наших известных современников. До следующих встреч в эфире передачи «Культурные истории».

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы приветствуем вас на волне 106.5 FM в эфире новости русского блока на радио Фарханг. Президент Республики Таджикистан поручил разработать комплексные программы в рамках международного десятилетия укрепления мира. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан встретился с председателем Меджлиса Шура Королевства Саудовская Аравия. В Вашингтоне обсуждены перспективы развития сотрудничества Таджикистана с США в политической и научной сферах. Международные инициативы Таджикистана в сфере водных ресурсов и климата представлены в Бангкоке. Послушайте эти и другие новости на этот час. В студии сегодня с вами я, Жасмин Назарова и Давлат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе заседания правительства Республики Таджикистан поручил на основе реализации резолюции Организации Объединенных Наций Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений разработать комплексные программы. Кроме того, глава государства призвал ответственных лиц активизировать деятельность по продвижению культуры мира как внутри страны, так и на международном уровне. 25 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений», инициативу, выдвинутую президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. В резолюции напоминается о целях и принципах устава Организации Объединенных Наций, включая решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны и обязательство разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней признается важность декларации и программы действий в области культуры мира в качестве универсального мандата для поощрения культуры мира и ненасилия.
1: Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, провел встречу с председателем Меджлиса Шура Королевства Саудовской Аравии доктором Абдулла бен Мухаммадом бен Ибрахимом Аль-Ашейхом, который находится с официальным визитом в Таджикистане. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского, экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах развития двухсторонних отношений.
0: Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин провел ряд встреч с представителями Конгресса США и научного сообщества в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе встречи с председателем комитета

0: Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом и другими представителями Конгресса были обсуждены текущее состояние и перспективы развития таджикско-американских отношений. Стороны подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и расширения межпарламентского сотрудничества. Особое внимание было уделено роли Конгресса США в дальнейшем укреплении двухстороннего взаимодействия в сферах экономики, торговли и инвестиций, безопасности, энергетики, промышленности, образования и здравоохранения, а также реализации совместных программ и инициатив. Кроме того, были рассмотрены вопросы отмены поправки Джексона-Вейника в отношении Таджикистана, а также актуальные аспекты региональной и международной безопасности.
1: В тот же день Сироджидин Мухридин встретился с основателем и председателем Института Центральной Азии и Кавказа Фредериком Старром. Стороны обсудили вопросы сохранения и изучения историко-культурного наследия Центральной Азии, а также перспективы расширения научного и академического сотрудничества. Министр иностранных дел ознакомил профессора Старра с инициативами президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона по созданию Центра арийской цивилизации и Международного центра Науруза в городе Душанбе. Было подчеркнуто, что деятельность этих центров будет способствовать развитию международного академического сотрудничества, популяризации богатого историко-культурного наследия таджикского народа и более глубокому изучению Центральной Азии. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению научного сотрудничества, проведению совместных исследований, участию в международных научных форумах и укреплению связей между научными учреждениями Таджикистана и ведущими зарубежными исследовательскими центрами. Сироджидин Мухридин также пригласил профессора Фредерика Старра посетить Таджикистан для продолжения плодотворного взаимодействия с научным сообществом страны.
0: Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзода в Бангкоке принял участие в глобальной конференции по изменению климата и целям устойчивого развития. В своем выступлении заместитель министра отметил вклад Республики Таджикистан в продвижение глобальной повестки дня в области водных ресурсов и климата посредством международных инициатив, включая международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы и Международный год ледников 2025 год. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан готова продолжать плодотворное сотрудничество с международными партнерами в борьбе с изменением климата, укрепление сотрудничества в водном секторе и реализации цели устойчивого развития.
1: Между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан подписан план сотрудничества на 2026-2027 годы. План сотрудничества был подписан 30 июня в Ташкенте в ходе встречи министра финансов Республики Таджикистан Файзидина Кахорзода с заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов Республики Узбекистан Джамшедом Кучкаровым. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двухстороннего сотрудничества в сферах экономики, финансов, торговли и инвестиций, а также обменялись мнениями относительно новых перспектив укрепления взаимодействия между министерствами финансов двух республик. Файзидин Кахурзода представил подробную информацию об основных макроэкономических показателях Таджикистана и проводимых структурных реформах в сфере управления государственными финансами. Было подчеркнуто, что благодаря политической воле президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, таджикско-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень.
0: В Душанбе обсудили вопросы национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан. Как сообщили в пресс-центре Министерства энергетики и водных ресурсов Республики, участники рассмотрели вопросы управления отраслью на основе данных и внедрения координационного центра кибербезопасности энергетического сектора. В работе мероприятия приняли участие эксперты и специалисты отрасли. В процессе реформирования энергетического сектора создание национальной информационной информационной системы как единой платформы для сбора, обработки, анализа и обмена отраслевыми данными является реальной необходимостью. Это создаст благоприятную основу для цифровизации управленческих процессов, повышения прозрачности и эффективности деятельности энергетических структур страны, отметил министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. Рассмотрена концепция национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан. Дорожная карта по созданию национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан на 2026-2027 годы, а также вопросы создания центра координации кибербезопасности для энергетического сектора. Подчеркнуто, что внедрение национальной информационной системы и создание центра координации кибербезопасности будут способствовать повышению прозрачности и эффективности управления отраслью, управлению межведомственной координации и повышению устойчивости энергетической системы Республики Таджикистан.
1: Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию полевые исследовательские работы в Вражской долине, в частности в Вражском, Таджикабадском и Лахшском районах, сообщили в Агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложения по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнули, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Вопросы расширения научно-исследовательского сотрудничества, обмена опытом, подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения современных технологий обсуждены в Душанбе в ходе встречи президента Национальной академии наук Таджикистана Кобиджуна Хушвахцода с генеральным директором китайской компании Юан Даохуном. Было отмечено, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве с сентября текущего года магистранты будут направляться на обучение в Сианский транспортный университет по совместной образовательной программе. Согласно программе, студенты будут проходить обучение 1 год в Республике Таджикистан и 1 год в Китайской Народной Республике. Также было подчеркнуто, что ежегодно большое число ученых, исследователей, научных и исследовательских учреждений Китая посещают Таджикистан, где в рамках совместных проектов с учеными Национальной академии наук Таджикистана проводят научно-исследовательскую работу и обмениваются опытом. В ходе встречи стороны также уделили внимание вопросам налаживания взаимовыгодного сотрудничество в области искусственного интеллекта, биотехнологии и других приоритетных направлений науки. В частности, было предложено использовать передовой опыт китайских высших учебных заведений, особенно в сфере внедрения и применения технологий искусственного интеллекта для подготовки таджикских ученых и специалистов, а также организовать совместные образовательные и исследовательские программы по подготовке высококвалифицированных кадров. Кроме того, собеседники договорились о дальнейшем расширении сотрудничества и подготовке новых соглашений в области науки, технологий, инноваций, искусственного интеллекта и подготовки специалистов высокой квалификации.
0: И о погоде. По данным Агентства по гидрометцентру при Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, в период с 1 по 3 июля в предгорных и горных районах республиканского подчинения, а также в Сагдийской и Хатлунской областях сохраняется вероятность схода селевых потоков из-за выпадения осадков. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Таджикистана. В ведомстве отметили, что июль традиционно является одним из самых теплых месяцев года. Температура воздуха в большинстве районов страны может достигать почти 40 градусов, за исключением горной местности. Вместе с тем, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди. В Горно-Бадахшанской автономной области прогнозируется преимущественно безоблачная погода, однако на западе региона, включая Дарбасский район, в течение июля температура воздуха составит от 29 до 36 градусов тепла, что значительно превышает климатическую норму. норму, составляющую до 21 градуса. По информации синоптиков, сочетание осадков, повышение температуры воздуха, таяние ледников и роста уровня воды в реках Пяндж, Вахш, Варзоб и Зиравшан может привести к возникновению локальных селевых потоков. Кроме того, со 2 по 4 июля в городах и районах Атлонской области, районах республиканского подчинения и в столице ожидаются пыльные бури, вызванные сильным ветром южного направления. В Министерстве транспорта отметили, что сочетание дождя и пыли способствует загрязнению атмосферного воздуха. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями Министерство транспорта республики поручило всем организациям и учреждениям, отвечающим за содержание автомобильных дорог, обеспечить круглосуточный контроль за их состоянием. Также Министерство рекомендовало водителям и пассажирам по возможности отказаться от необязательных поездок по горным и прибрежным дорогам в ближайшие дни, заранее знакомиться с прогнозом погоды перед выездом, проявлять повышенную осторожность вблизи берегов рек, а также на участках, подверженных камнепадам и оползням, и строго соблюдать правила дорожного движения. Сегодня в столице переменная облачность без осадков, но с пыльной бурей и мглой. Температура ночью до 26, днем до 38 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Желаем вам удачного дня и хорошего настроения. До новых встреч в эфире.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Никогда не выглядеть бедным, даже если ты беден. Вот одна из истин. Видимость сильнее реальности. Люди уважают то, что видят, а не то, что истина. Проецируй силу и богатство, и они будут подчиняться. Обнаружь хоть одну слабость, и они раздавят тебя. Тебе не нужно быть богатым, тебе нужно лишь казаться им. Общество не проверяет, оно предполагает. Люди следуют не за сутью, а за иллюзией сути. Ходи как король, и с тобой будут обращаться как с королем. Говори с уверенностью, и они поверят, что у тебя есть ответы. Общество вознаграждает не искренность, а образ, который ты создаешь. В игре власти маска, которую ты носишь, твое самое сильное оружие. Иди среди них, убежденный в своей ценности, и никто не осмелится ее оспорить. Человек страдает не от того, что с ним происходит, а от того, как он это воспринимает. Мы редко понимаем, что события сами по себе нейтральны. Боль рождается не в них, а в нашей оценке. Обида, страх, тревога – это не внешние удары. Это внутренние тени, которые мы сами создаем. Но там же, где рождается страдание, рождается и сила. Ведь, меняя взгляд, мы меняем реальность. И тот, кто научился управлять восприятием, становится свободным даже в самых тяжелых обстоятельствах. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать – тоже ошибка. В этих словах заключается простая истина. Движение всегда связано с риском. Ошибки – это цена за опыт, за знание, за рост. А бездействие кажется безопасным только на первый взгляд. Ведь именно оно лишает человека будущего. Каждый шаг вперед может быть неточным, но каждый шаг на месте – это потеря. Поэтому выбирать стоит не идеальность, а действие. Если ты думаешь, что сможешь, ты прав. Если думаешь, что у тебя ничего не получится, ты тоже прав. Наши мысли формируют исход любого дела, ведь человек действует так, как сам верит в результат, и когда внутри есть уверенность, шаги становятся решительнее, а трудности воспринимаются как временные. Но если в голове уже стоит барьер «не получится», то шанс на успех теряется, ведь ты сам лишаешь себя энергии и возможностей. Именно поэтому вера в собственные силы становится фундаментом, на котором строится каждое достижение. Власть и механизмы, деньги и товары хороши только в том случае, если они дают нам жить свободно. Жажда денег – самый надежный путь к их отсутствию. Но когда человек служит ради служения, ради удовлетворения от того, что делает то, что считает правильным, тогда деньги сами идут в руки. Есть три вещи, которых боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой. Время, оно не лечит, оно не заштопывает раны,
Оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль и новую жизнь. Время плохой, доктор. Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые. Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты. И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей,

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы приветствуем вас на волне 106.5 FM. В эфире новости русского блока на радио Фарханг. Президент Республики Таджикистан поручил разработать комплексные программы в рамках международного десятилетия укрепления мира. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан встретился с председателем Меджлиса Шура Королевства Саудовская Аравия. В Вашингтоне обсуждены перспективы развития сотрудничества Таджикистана с США в политической и научной сферах. Международные инициативы Таджикистана в сфере водных ресурсов и климата представлены в Бангкоке. Послушайте эти и другие новости на этот час. В студии сегодня с вами я, Жасмин Назарова и Давлат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе заседания правительства Республики Таджикистан поручил на основе реализации резолюции Организации Объединенных Наций Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений разработать комплексные программы. Кроме того, глава государства призвал ответственных лиц активизировать деятельность по продвижению культуры мира как внутри страны, так и на международном уровне. 25 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений», инициативу, выдвинутую президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. В резолюции напоминается о целях и принципах устава Организации Объединенных Наций, включая решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны и обязательство разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней признается важность декларация и программы действий в области культуры мира в качестве универсального мандата для поощрения культуры мира и ненасилия.
1: Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, провел встречу с председателем Меджлиса Шура Королевства Саудовской Аравии доктором Абдулла бен Мухаммадом бен Ибрахимом Аль-Ашейхом, который находится с официальным визитом в Таджикистане. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского, экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах развития двухсторонних отношений.
0: Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин провел ряд встреч с представителями Конгресса США и научного сообщества в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе встречи с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом и другими представителями Конгресса были обсуждены текущее состояние и перспективы развития таджикско-американских отношений. Стороны подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и расширения межпарламентского сотрудничества. Особое внимание было уделено роли Конгресса США в дальнейшем укреплении двухстороннего взаимодействия в сферах экономики, торговли и инвестиций, безопасности, энергетики, промышленности, образования и здравоохранения, а также реализации совместных программ и инициатив. Кроме того, были рассмотрены вопросы отмены поправки Джексона-Вейника в отношении Таджикистана, а также актуальные аспекты региональной и международной безопасности.
1: В тот же день Сироджидин Мухридин встретился с основателем и председателем Института Центральной Азии и Кавказа Фредериком Старром. Стороны обсудили вопросы сохранения и изучения историко-культурного наследия Центральной Азии, а также перспективы расширения научного и академического сотрудничества. Министр иностранных дел ознакомил профессора Старра с инициативами президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию Центра арийской цивилизации – Международного центра Науруза в городе Душанбе. Было подчеркнуто, что деятельность этих центров будет способствовать развитию международного академического сотрудничества, популяризации богатого историко-культурного наследия таджикского народа и более глубокому изучению Центральной Азии. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению научного сотрудничества, проведению совместных исследований, участию в международных научных форумах и укреплению связей между научными учреждениями Таджикистана и ведущими зарубежными исследовательскими центрами. Сироджидин Мухридин также пригласил профессора Фредерика Старра посетить Таджикистан для продолжения плодотворного взаимодействия с научным сообществом страны.
0: Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзода в Бангкоке принял участие в глобальной конференции по изменению климата и целям устойчивого развития. В своем выступлении заместитель министра отметил вклад Республики Таджикистан в продвижение глобальной повестки дня в области водных ресурсов и климата посредством международных инициатив, включая международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» и Международный год ледников 2025 год. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан готова продолжать плодотворное сотрудничество с международными партнерами в борьбе с изменением климата, укрепление сотрудничества в водном секторе и реализации целей устойчивого развития.
1: Между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан подписан план сотрудничества на 2026-2027 годы. План сотрудничества был подписан 30 июня в Ташкенте в ходе встречи министра финансов Республики Таджикистан Файзидина Кахорзода, заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов Республики Узбекистан Джамшедом Кучкаровым. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двухстороннего сотрудничества в сферах экономики, финансов, торговли и инвестиций, а также обменялись мнениями относительно новых перспектив укрепления взаимодействия между министерствами финансов двух республик. Файзидин Кахорзода представил подробную информацию об основных макроэкономических показателях Таджикистана и проводимых структурных реформах в сфере управления государственными финансами. Было подчеркнуто, что благодаря политической воле президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, таджикско-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень.
0: В Душанбе обсудили вопросы национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан. Как сообщили в пресс-центре Министерства энергетики и водных ресурсов Республики, участники рассмотрели вопросы управления отраслью на основе данных и внедрения координационного центра кибербезопасности энергетического сектора. В работе мероприятия приняли участие эксперты и специалисты отрасли. В процессе реформирования энергетического сектора создания национальной информационной системы как единой платформы для сбора, обработки, анализа и обмена отраслевыми данными является реальной необходимостью. Это создаст благоприятную основу для цифровизации управленческих процессов, повышения прозрачности и эффективности деятельности энергетических структур страны, отметил министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. Рассмотрены концепции национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан – дорожная карта по созданию

0: полностью полевые исследовательские работы в Ражской долине, в частности в Ражском, Таджикабадском и Лахском районах, сообщили в Агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложения по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Вопросы расширения научно-исследовательского сотрудничества, обмена опытом, подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения современных технологий обсуждены в Душанбе в ходе встречи президента Национальной академии наук Таджикистана Кубильджона Хушвахцода с генеральным директором китайской компании Юан Даохуном. Было отмечено, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве с сентября текущего года магистранты будут направляться на обучение в Сианский транспортный университет по совместной образовательной программе. Согласно программе, студенты будут проходить обучение один год в Республике Таджикистан и один год в Китайской Народной Республике. Также было подчеркнуто, что ежегодно большое число ученых, исследователей, научных и исследовательских учреждений Китая посещают Таджикистан, где в рамках совместных проектов с учеными Национальной Академии Наук Таджикистана проводят научно-исследовательскую работу и обмениваются опытом. В ходе встречи стороны также уделили внимание вопросам налаживания взаимовыгодного сотрудничества в области искусственного интеллекта, биотехнологии и других приоритетных направлений науки. В частности, было предложено использовать передовой опыт китайских высших учебных заведений, особенно в сфере внедрения и применения технологий искусственного интеллекта для подготовки таджикских ученых и специалистов, а также организовать совместные образовательные и исследовательские программы по подготовке высококвалифицированных кадров. Кроме того, собеседники договорились о дальнейшем расширении сотрудничества и подготовке новых соглашений в области науки, технологий, инноваций, искусственного интеллекта и подготовки специалистов высокой квалификации.
1: И о погоде. По данным Агентства по гидрометцентру при Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, в период с 1 по 3 июля в предгорных и горных районах республиканского подчинения, а также в Сагдийской и Хатлунской областях сохраняется вероятность схода селевых потоков из-за выпадения осадков. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Таджикистана. В ведомстве отметили, что июль традиционно является одним из самых теплых месяцев года. Температура воздуха в большинстве районов страны может достигать почти 40 градусов, за исключением горной местности. Вместе с тем, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди. В Горно-Бадахшанской автономной области прогнозируется преимущественно безоблачная погода, однако на западе региона, включая Дарбасский район, в течение июля температура воздуха составит от 29 до 36 градусов тепла, что значительно превышает климатическую норму, составляющую до 21 градуса. По информации синоптиков, сочетание осадков, повышение температуры воздуха, таяние ледников и роста уровня воды в реках Пянч, Вахш, Варзоб и Зиравшан может привести к возникновению локальных селевых потоков. Кроме того, со 2 по 4 июля в городах и районах Атлунской области, районах республиканского подчинения и в столице ожидаются пыльные бури, вызванные сильным ветром южного направления. В Министерстве транспорта отметили, что сочетание дождя и пыли способствует загрязнению атмосферного воздуха. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями Министерство транспорта Республики поручило всем организациям и учреждениям, отвечающим за содержание автомобильных дорог, обеспечить круглосуточный контроль за их состоянием. Также Министерство рекомендовало водителям и пассажирам по возможности отказаться от необязательных поездок по горным и прибрежным дорогам в ближайшие дни, заранее знакомиться с прогнозом погоды перед выездом, проявлять повышенную осторожность вблизи берегов рек, а также на участках, подверженных камнепадам и оползням, и строго соблюдать правила дорожного движения. Сегодня в столице переменная облачность без осадков, но с

пыльные бури и мглой. Температура ночью до 26, днем до 38 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Желаем вам удачного дня и хорошего настроения. До новых встреч в эфире.